0: Радио Мегаполис.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: было нетрудно.
1: Радио Мегаполис.
2: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

же не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

знать, что может быть красивее, чем сидеть на облаке, и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 7 часов 2 минуты, сейчас за окном плюс 15, днем ожидается до 24-26 и без осадков. Радио Мегаполис с новостями, Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Системно значимые банки готовы к запуску оборота цифрового рубля в России с 1 сентября. Об этом сообщил регулятор. По словам экспертов, пользоваться цифровыми рублями, вероятно, можно будет примерно так же, как обычными безналичными деньгами. При этом по счетам с цифровыми рублями проценты начисляться не будут. В Канаде суд отклонил апелляцию ульяновской авиакомпании «Волга-Днепр» по самолету Ан-124, который находится в аэропорту Торонто почти 4,5 года. Судья постановил, что перевозчик не доказал необоснованность действий канадских властей. Самолет Ан-124-100 прибыл в Торонто в феврале 2022 года с грузом экспресс-тестов из Китая и не смог вылететь после закрытия воздушного пространства для российских судов. В июне 2023 года правительство Канады распорядилось конфисковать воздушное судно. Новый поезд соединит Самару и Новый Уренгой. Состав будет следовать через Сургут. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Первый рейс стартует 27 октября из Нового Уренгоя. Состав будет курсировать через день. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется уже в середине сентября, после того, как 17 миллионов школьников вернутся в коллективы и сядут за парты. Как пояснил агентство РИА академик РАН Геннадий Онищенко, это естественный, закономерный процесс. Однако вспышек гриппа пока не ожидается, добавил эксперт. Но россиянам следует заранее пройти вакцинацию. В Самаре у ТРК «Вивалент» начали сносить дома, попавшие в зону комплексного развития территории. Речь идет об участке в границах улиц Свободы, Краснодонской, Вольской, Победы, проспекта Кирова и переулка Юрия Павлова. Всего до 2030 года предстоит демонтировать 42 здания и переселить около 700 квартир. После этого подрядчик, компания «Паритет», приступит к строительству детского сада, школы и 180 тысяч квадратных метров нового жилья. Нынешний период потепления – последний этим летом в Самарской области. В середине следующей недели начнется похолодание. Об этом предупредили синоптики. В этом году последние 5 дней августа ожидаются дождливыми и прохладными с температурой плюс 15-19 градусов. В предстоящую субботу в Самаре перекроют дороги из-за бегунов. В районе Мундиального стадиона состоится марафон. В программе забеги на разные дистанции от 600 метров до 42 километров, а также детские, инклюзивные и корпоративные старты. Ожидается более 5000 участников. Всем финишерам вручат уникальные коллекционные медали, посвященные 440-летию Самары. Доллар на сегодня 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей и 73 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный, юго-западный, 3,8 метров в секунду, температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 15.
4: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: А вот и добрались мы до пятницы. Встречаем ее вместе с любимой музыкой на радио Мегаполис 103.6 FM на календаре 21 августа, 7:13 Самаре. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро. На улице сейчас солнечно, свежо, плюс 15 градусов, обещаю днем до 24-26, дождя не предвидится. Какой прогноз на пятницу астрологов, мы послушаем в ближайшие 3-4 минуты. А сейчас на радио Мегаполис информация о ситуации на самарских дорогах. А там, по данным Яндекс.Карт, свободно, пробок не наблюдается. Счастливого пути.
1: Радио Мегаполис. Самара, 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре 7 часов 17 минут. Рецепт хот-дога класса люкс узнаем на 103.6 FM в ближайшие 4 минуты, а сейчас на радио Мегаполис Анна Романова и пятничный гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, жадность может испортить многие хорошие начинания. Это относится не только к деньгам, но и, например, к желанию обладать человеком. Тельцы, нужно открыть карты. Это день уязвимости, который приносит добросовестных партнеров и надежные контракты. Близнецы, день непонимания и обид. Если хотите, чтобы вас поняли правильно, объясняйте все очень подробно. Раки, день ничего не делания, которое вы можете себе позволить. Вам нужно восстановить ресурсы. Львы, придется выбирать между домом и работой. Лучше всего будет найти надежного помощника, которому вы сможете доверить ответственные дела. Девы, из-за мелких ошибок и просчетов вас могут счесть некомпетентными. Будьте внимательней. Весы, ищите сторонников. В одиночку вы не достигнете того, что хотите. Скорпионы, можно начинать любые новые дела. Если возьметесь за них активно, первые результаты будут видны уже через несколько дней. Стрельцы, рабочие дела складываются удачно, но нужно внимательно проверять финансовые документы. Козероги, расставьте приоритеты. Взявшись за несколько дел одновременно, вы не успеете сделать ни одно. Водолеи, составьте подробный план действий. У вас будет не так много сил, чтобы тратить их расточительно. Рыбы, постарайтесь полностью погрузиться в работу. Это позволит закончить важное для вас дело красиво.
1: Радио «Мегаполис».

0: всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. В Самаре 7 часов 21 минута, за окном плюс 15. На 103.6 FM мы сейчас послушаем с вами Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Черная икра, японская мраморная говядина и 24-каратное золото. Где же можно использовать эти деликатесы? В Америке с ними готовят хот-доги. Просто кетчупа и горчицы кому-то уже мало. Полный рецепт хот-дога класса люкс такой. Булочка из теста для круассанов, сосиска из мраморной говядины вагю, французская сметана крем-фреш, сыр маскарпоне, лук-сибулет, 30 грамм осетровой икры и съедобные хлопья золота. Хот-дог за $100 успел стать звездой гран-при Формулы-1 в Майами и теннисного турнира Майами Оупен. Королю фастфуда дали название Golden Glizzy, и он уже завирусился в социальных сетях. Почему-то люди обожают покупать и фотографировать привычные вещи в ультрадорогом исполнении.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 15.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Доброе пятничное вместе с музыкой, которую мы любим. На радио Мегаполис 103.6 FM, 7.43 в Самаре, на календаре 21 августа. Именно в этот день, в 1981 году, ученые впервые заявили об угрозе глобального потепления. Об этом подробнее Катя Григорьева будет рассказывать в ближайшие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Как сказать спасибо учителю без лишних слов? Подарить классику, которую любят все. Во всех супермаркетах «Миндаль». Коробочка изысканных конфет «Ферреро Роше» 125 граммов. Всего за 449 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
3: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
2: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
2: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
2: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов».
5: 0+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: На радио «Мегаполис» дорожная сводка. К этой минуте движение в Самаре на 3 балла загружено. По данным Яндекс.Карт, самые заметные затруднения на 22-го Парсъезда от стакады через железную дорогу до Заводского шоссе, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, на Московском от 22-го Парсъезда до Советской Армии и на Красноармейской от Урицкого до Спортивной.
6: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: 7.49 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, и где сейчас мы послушаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 августа 1981 ученые впервые заявили об угрозе глобального потепления в статье в научном журнале Science. Группа физиков предположила, что планета стала нагреваться из-за воздействия человека, и процесс будет прогрессировать. С тех пор гипотеза превратилась в реальность. Привлечь внимание к проблеме пытаются в том числе и люди искусства. В 2000 году от ледника Росса в Антарктиде откололся айсберг весом 3 триллиона тонн. Ученые дали ему имя B-15. 10 лет сотни исследователей следили за тем, как он таял. Так профессор геофизики Дуг МакКайл в экспедициях в Антарктику собрал десятки тысяч гигабайт сейсмических данных о таянии ледников и превратил эти данные в аудиофрагмент. Эти записи американская группа «Люфтверк» переработала и создала звуковую инсталляцию «Белые странники», которую представила летом 2021 года в Чикаго. Вокруг знаменитого небоскреба «Риверсайд Плаза» расставили динамики и транслировали звуки распада айсберга. На здании создали граффити в виде трещины. Это была уменьшенная копия реального раскола в леднике Ларсена весной 2017-го. Тогда от него отделился айсберг весом около 1 триллиона тонн.
4: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары.

Самаре 7 часов 59 минут на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на радио Мегаполис музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 8 часов 2 минуты, на улице плюс 16, днем плюс 24-26 и без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Небо над Самарской областью закрыто для полетов. Ограничения действуют с 4 утра. В аэропорту Курумыч задерживается вылет и прибытие 17 рейсов. Самые серьезные задержки зафиксированы на рейсах Петербург. Они составляют от 13 до 26 часов. На 16 часов задерживается вылет в Сочи. Отправление намечено на 18.45. Авиакомпании рекомендуют пассажирам отслеживать актуальную информацию о времени вылета на онлайн-табло Курумыча и через уведомления перевозчиков. В Самаре состоялись первые судебные слушания по иску Михаила Матвеева к Александру Живайкину об отмене регистрации единороссов в качестве кандидата в депутаты Госдумы из-за нарушений интеллектуальных прав при размещении агитматериалов. Ни заявитель, ни ответчик в суд не явились. Представители Матвеева запросили отсрочку в рассмотрении дела, чтобы укрепить свою аргументацию. Судья удовлетворила часть ходатайств. Представитель Живайкина заявил, что исковые требования являются необоснованными и не подлежат удовлетворению. Следующее заседание назначено на вторую половину сегодняшнего дня. Стрельба по дронам признана крайней необходимостью. В Волгограде, как пишет «Коммерсант», пересмотрели административное дело в отношении пенсионера, который, не растерявшись во время налета беспилотников, открыл по ним огонь из охотничьего ружья. Но вместо награды за сбитый беспилотник получил штраф с конфискацией оружия. Ружье вернут, выписанный штраф 40 тысяч рублей отменили. В Самарской области ожидается гроза, ливень и шквалистый ветер. Порывы могут достигать 20 метров в секунду. Между тем, 20-градусное тепло продержится на территории Средней Волги около недели. В ближайшие 4 дня воздух может прогреваться выше плюс 26. С понедельника пойдут дожди, температура начнет понижаться. В следующую пятницу ожидается всего плюс 17. Призовой фонд стартовавшего в Нью-Йорке US Open, последнего в сезоне турнира «Большого шлема», впервые в истории перевалил за 100 миллионов долларов, сообщается на сайте соревнований. Победители турнира в одиночном разряде получат 5,5 миллионов долларов. Чемпионы в парных разрядах разделят между собой по миллиону. Матчи основной сетки начнутся 30 августа. В прошлом году турнир выиграли испанец Карлос Алькарас и белоруска Арина Сабаленко. В этом сезоне ведущие теннисисты начали борьбу за повышение призовых и их доли от выручки организаторов на турнирах «Большого шлема». Доллар на сегодня 85 рублей 13 копеек. Евро 98 рублей и 55 копеек.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре. В течение дня ожидается переменная облачность. Осадков не обещают. Ветер западный, юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8.12 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего утра пятницы на календаре 21 августа. О чем жалеет актриса Джиллиан Андерсон, прославившаяся ролью агента Скалли в легендарных секретных материалах, узнаем на 103.6 FM в ближайшие 10 минут.
1: Реклама. Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
2: И еще более 45 европейских аттракционов.
3: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех!
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».
0: Пора посмотреть, какая ситуация сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Кар, загружено движение на 4 балла. Сильнее всего на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го парсъезда. На Советской армии от Новосадовой до Московского шоссе. На Московском от 22-го парсъезда до Советской армии. На Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. А также на Красноармейской от Урицкого до Агибалова.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 8 часов 21 минута. На 103.6 FM вместе с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Я ни о чем не жалею», — заявила 58-летняя актриса Джиллиан Андерсон в начале интервью газете «The Sunday Times». «Мы знаем и любим ее, прежде всего за роль агента Скалли в сериале «Секретные материалы». Но уже через пару минут беседы актриса передумала и призналась. Есть несколько моментов, связанных с ранним материнством. Жаль, что я не все обдумала как следует и что я была слишком эгоистичной». Андерсон впервые стала матерью в 26, родив дочь от помощника художника-постановщика «Секретных материалов». Сериал к тому моменту снимался чуть больше года, карьера актрисы стремительно шла вверх и требовала проводить на площадке по 17 часов в день. После развода девочке приходилось постоянно перемещаться между домами родителей. «Она летала на самолетах каждые 3 недели», — вспоминает Андерсон. «Это слишком тяжелое испытание для 6-летней девочки». Впрочем, к рождению следующих 2 сыновей Джиллиан подготовилась лучше. По ее словам, вполне реально уделять достаточно времени детям и при этом много работать и хорошо зарабатывать, чтобы они видели, как мама наслаждается любимым делом.
4: Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, 2 арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, 2-й этаж.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
6: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
7: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
8: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье.

0: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красный икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполь».

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 8.33, за окном плюс 16. Дальше на 103.6 FM. Подробный прогноз погоды на пятницу. Сначала краткий выпуск новостей на радио Мегаполис.
1: Здравствуйте. Золотая корона уйдет с европейского рынка после 6 лет работы там. Ранее под антироссийские санкции ЕС попал оператор платежного сервиса, что уже повлияло на переводы в ряд стран. Сейчас компания находится в процессе сдачи лицензии и не будет дальше оказывать услуги по переводам денег, передает РБК. Жители Самары задолжали за водоснабжение и водоотведение 1,5 миллиарда рублей, а выплатили пени только на 7 миллионов. Данными поделились в самарских коммунальных системах. В Самарской области заработала горячая линия по выборам, которые состоятся в сентябре. Ее организовали на базе нотариальной палаты. Избиратели могут обратиться по любым вопросам о выборах и работе участков. 20-градусное тепло продержится на территории Средней Волги около недели. В ближайшие 4 дня воздух может прогреваться выше плюс 26. С понедельника пойдут дожди, температура начнет понижаться. В следующую пятницу ожидается всего плюс 17. В ближайшие 7 лет в России сохранится спрос на инженеров, врачей, педагогов и квалифицированных рабочих. Это следует из прогноза Минтруда. При этом эксперты отмечают, даже в востребованных профессиях специалистам придется осваивать новые технологии.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре переменная облачность ожидается в течение дня без осадков. Ветер западный, юго-западный, 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: музыка, которую мы любим на радио «Мегаполис». В Самаре 8 часов 42 минуты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Желаю вам хорошего пятничного утра на календаре 21 августа. Сегодня день рождения свой празднует прославленный боксер Николай Валуев. От какой роли в голливудском фильме он однажды отказался? Катя Григорьева расскажет нам минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Дом у «Космопорта 2». Сдам! А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: Смотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, движение в городе загружено на 4 балла. Сильнее всего на Московском шоссе от Меги до Яблоневой улицы, на Георгия Димитрова от Старозагора до Московского шоссе, на Советской армии от Новосадовой до Московского шоссе, на Заводском шоссе от Профильной до 22-го парсъезда и на Красноармейской от Урицкого до Огибалова.
8: Радио «Мегаполис». Самара 100.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис, Самаре, 8 часов 47 минут. Катю Григорьеву пора послушать на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 августа 1973-го родился боксер-тяжеловес, русский гигант и зверь с Востока Николай Валуев. Его еще называли Коля Кувалда за длинные руки, помогавшие держать соперника на расстоянии. Валуев – первый российский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA. В 2005 году он победил Джона Руиса, но чемпионский пояс оказался маловат, и Валуев с иронией пообещал заказать новый, побольше. Его рост 2 метра 13 сантиметров, а вес около 150 килограммов. Интересно, что в детстве и юности он занимался вовсе не боксом, а баскетболом и метанием диска. И в физкультурный институт поступил на отделение легкой атлетики. И там тренер предложил 20-летнему Николаю попробовать бокс. Уже через полгода он выступал на ринге. В 2010-м русский гигант объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Перенес несколько операций на головном мозге и с тех пор регулярно проходит обследование. Николай Валуев – депутат и примерный семьянин. У него трое детей. Он не раз снимался в российском кино, но вот от эпизода в голливудском проекте «Люди Икс» отказался.
4: Радио «Мегаполис». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
5: 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

Самаре 8.56, на радио Мегаполис впереди новости и прогноз погоды, а сейчас на 103.6 FM музыка понятная без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 9 утра, за окном сейчас плюс 18 градусов, днем ожидается до плюс 24-26 и без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Системно значимые банки готовы к запуску оборота цифрового рубля в России с 1 сентября. Об этом сообщил регулятор. По словам экспертов, пользоваться цифровыми рублями, вероятно, можно будет примерно так же, как обычными безналичными деньгами. При этом по счетам с цифровыми рублями проценты начисляться не будут. В Канаде суд отклонил апелляцию ульяновской авиакомпании «Волга-Днепр» по самолету Ан-124, который находится в аэропорту Торонто почти 4,5 года. Судья постановил, что перевозчик не доказал необоснованность действий канадских властей. Самолет Ан-124-100 прибыл в Торонто в феврале 2022 года с грузом экспресс-тестов из Китая и не смог вылететь после закрытия воздушного пространства для российских судов. В июне 2023 года правительство Канады распорядилось конфисковать воздушный. Судно. Новый поезд соединит Самару и Новую Уренгой. Состав будет следовать через Сургут. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Первый рейс стартует 27 октября из Нового Уренгоя. Состав будет курсировать через день. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется уже в середине сентября, после того, как 17 миллионов школьников вернутся в коллективы и сядут за парты. Как пояснил агентство РИА академик РАН Геннадий Онищенко, это естественный, закономерный процесс. Однако вспышек гриппа пока не ожидается, добавил эксперт. Но россиянам следует заранее пройти вакцинацию. В Самаре у ТРК «Вивалент» начали сносить дома, попавшие в зону комплексного развития территории. Речь идет об участке в границах улиц Свободы, Краснодонской, Вольской, Победы, проспекта Кирова и переулка Юрия Павлова. Всего до 2030 года предстоит демонтировать 42 здания и переселить около 700 квартир. После этого подрядчик, компания «Паритет», приступит к строительству детского сада, школы и 180 тысяч квадратных метров нового жилья. Нынешний период потепления – последний этим летом в Самарской области. В середине следующей недели начнется похолодание. Об этом предупредили синоптики. В этом году последние 5 дней августа ожидаются дождливыми и прохладными с температурой плюс 15-19 градусов. В предстоящую субботу в Самаре перекроют дороги из-за бегунов. В районе Мундиального стадиона состоится марафон. В программе забеги на разные дистанции от 600 метров до 42 километров, а также детские, инклюзивные и корпоративные старты. Ожидается более 5000 участников. Всем финишерам вручат уникальные коллекционные медали, посвященные 440-летию Самары. Доллар на сегодня 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей и 73 копейки.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность, ожидается без осадков, ветер западный, юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Мегаполис.

0: 9.11. Самарян, радио Мегаполис. Золотые хиты в вашей компании. Дмитрий Рожков. Доброе пятничное. На календаре 21 августа. За окном сейчас плюс 18 градусов. Мы начинаем разгадывать с вами невероятный вопрос на радио Мегаполис. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в молле «Паркаус» на третьем этаже. Два билета в кино у нас на кону. Невероятный вопрос сегодня посвящен актрисе Ким Кэтрол. У нее день рождения сегодня. Известна она по роли Саманты в сериале «Секс в большом городе». Исполнилось ей уже 70 лет. Не так давно в интервью актриса призналась, что сейчас ее рай — это загородный дом, прогулки и что еще? Повторю, как призналась актриса Ким Кэтрол в недавнем интервью, сейчас ее рай — это загородный дом, прогулки и что-то еще. А что именно? 25-07-021, звоните, предлагайте варианты. Сегодня по одной версии от одного дозвонившегося принимаю. 25-07-021. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefisamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио Мегаполис.
0: Посмотрим снова, что на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карты, 4 балла, они загружены к этой минуте. Крупнее всего пробки на Московском шоссе от Меги до Яблоневой улицы, на Советской армии, от Масадовой до Московского шоссе, на Красноармейской от Турицкого до Агибалова и от Галактионовской до Спортивной.
6: Радио Мегаполис. Самара, 103.6 FM.

0: 9.16 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где мы уже разгадываем невероятный вопрос. Сегодня день рождения у актрисы Ким Кэтрол, прославившейся благодаря роли Саманты в сериале «Секс в большом городе». 70-летний юбилей она празднует сегодня. Не так давно в интервью актриса призналась, что сейчас ее рай — это загородный дом, прогулки и что-то еще, что она поставила на третье место. О чем же речь? 25-07-021, номер для ваших вариантов, пора их послушать. Доброе утро, слушаю вас.
1: Доброе утро. Я думаю, что еще может быть чтение книг.
0: Чтение книг. Это первое, что пришло в голову, или были какие-то еще варианты?
1: Ну, может быть, уединение с партнером, что-нибудь такое.
0: Раз уж прославилась она благодаря сексу в большом городе. Но вы сказали про чтение книг, выбрали эту версию и оказались правы. Именно это ты и пряталась у нас, да. «Мой рай», — сказала Ким Кэтрол в недавнем интервью. Сейчас загородный дом, прогулки и чтение книг. Абсолютно правильный ответ. Как зовут вас?
1: Меня зовут Наталья.
0: Наталья, поздравляю, умница. Блестяще с первой попытки разгадали и получаете два билета в кинотеатр «Синема Парк».
1: Спасибо большое. Я Наталья с улицы Венцека. Разгадала невероятный вопрос.
0: Над новым невероятным вопросом на радио Мегаполис будем размышлять теперь уже после выходных предстоящих. В понедельник, как обычно, в 9.10 я его задам. Участвуйте, разгадывайте и тоже побеждайте. Удачи вам! Сейчас на 103.6 FM, Анна Романова и пятничный гороскоп.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Овен, жадность может испортить многие хорошие начинания. Это относится не только к деньгам, но и, например, к желанию обладать человеком. Тельцы, нужно открыть карты. Это день уязвимости, который приносит добросовестных партнеров и надежные контракты. Близнецы, день непонимания и обид. Если хотите, чтобы вас поняли правильно, объясняйте все очень подробно. Раки, день ничего не делания, которое вы можете себе позволить. Вам нужно восстановить ресурсы. Львы, придется выбирать между домом и работой. Лучше всего будет найти надежного помощника, которому вы сможете доверить ответственные дела. Девы, из-за мелких ошибок и просчетов вас могут счесть некомпетентными. Будьте внимательней. Весы, ищите сторонников. В одиночку вы не достигнете того, что хотите. Скорпионы, можно начинать любые новые дела. Если возьметесь за них активно, первые результаты будут видны уже через несколько дней. Стрельцы, рабочие дела складываются удачно, но нужно внимательно проверять финансовые документы. Козероги, расставьте приоритеты. Взявшись за несколько дел одновременно, вы не успеете сделать ни одно. Водолеи, составьте подробный план действий. У вас будет не так много сил, чтобы тратить их расточительно. Рыбы, постарайтесь полностью погрузиться в работу. Это позволит закончить важное для вас дело красиво.
2: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары.

0: На радио Мегаполис «Золотые хиты», 9.24 в Самаре, плюс 18. Сейчас за окном, разогреется днем до 24-26, дождя не предвидится. За 3.6 FM послушаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Черная икра, японская мраморная говядина и 24-каратное золото. Где же можно использовать эти деликатесы? В Америке с ними готовят хот-доги. Просто кетчупа и горчицы кому-то уже мало. Полный рецепт хот-дога класса люкс такой. Булочка из теста для круассанов, сосиска из мраморной говядины вагю, французская сметана крем-фреш, сыр маскарпоне, лук-сибулет, 30 грамм осетровой икры и съедобные хлопья золота. Хот-дог за $100 успел стать звездой гран-при Формулы-1 в Майами и теннисного турнира Майами Оупен. Королю фастфуда дали название Golden Glizzy, и он уже завирусился в социальных сетях. Почему-то люди обожают покупать и фотографировать привычные вещи в ультрадорогом исполнении.
3: Реклама. Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
4: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Это музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. В Самаре половина десятого. Уже успели разгадать мой невероятный вопрос сегодняшний. На радио Мегаполис был он посвящен актрисе Ким Кэтрелл, исполнившей роль Саманты из сериала «Секс в большом городе». 70-летний юбилей она празднует 21 августа. Недавно в интервью призналась актриса, что сейчас ее рай — это загородный дом, прогулки. И что еще? Я спрашивал, а правильный ответ — чтение книг с первой же попытки дала Наталья с улицы Венцика и выиграла 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Успех вам тоже желаю в невероятном опросе на радио Мегаполис. Следующий задам в понедельник утром, как обычно, после 9. Удачи! Через минуту поговорим о погоде на пятницу. Прежде краткий выпуск новостей на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Здравствуйте. Россия планирует расширить географию энергоблоков АЭС внутри страны. Новые атомные станции могут появиться на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Профильные ведомства рассчитывают ввести еще примерно 30 гигаватт мощности, включая малые АЭС. Таможня наблюдает рекордный поток россиян, проезжающих через Верхний Ларс в Северной Осетии в Грузию. Из-за этого на пункте пропуска появились длинные очереди. 15-16 августа через границу проезжали более 19 тысяч человек в сутки. 18 августа в соседнюю страну выехали больше 20 тысяч человек. В прошлые годы в этот период такого пика не наблюдалось. Причины таких изменений неизвестны. Новый поезд соединит Самару и Новую Уренгой. Состав будет следовать через Сургут. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Первый рейс стартует 27 октября из Нового Уренгоя. Состав будет курсировать через день. Нынешний период потепления – последний этим летом в Самарской области. В середине следующей недели начнется похолодание, предупредили синоптики. В этом году последние 5 дней августа ожидаются дождливыми и прохладными с температурой плюс 15-19 градусов. Ученые обнаружили у долгожителей больше клеток, способных уничтожать опухоли. У людей старше 110 лет их число в среднем в 4 раза выше, чем у людей 70-99 лет. Исследование провели в университете Осаки.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер западный, юго-западный, 3,8 метров в секунду. Температура днем до плюс 24-26 градусов. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: 9.42 в Самаре на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Приятного утра, пятницу вам на календаре 21 августа. Именно в этот день, в начале 80-х, впервые заговорили в мире о глобальном потеплении. Подробнее об этом Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
3: Альт Профиль, компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
5: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, какая обстановка на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, есть местами затруднения. В целом на 4 балла загружено движение в городе. Самые крупные скопления транспорта на Красноармейской, от Урицкого до Гибалова, от Арцебушевской до Спортивной, на улице Мяги от Марисерес до Партизанской, на улице Победы от Металлистов до проспекта Кирова.
7: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Золотые хиты. Радио Мегаполис. Самаре 9.48. Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 августа 1981 ученые впервые заявили об угрозе глобального потепления в статье в научном журнале Science. Группа физиков предположила, что планета стала нагреваться из-за воздействия человека, и процесс будет прогрессировать. С тех пор гипотеза превратилась в реальность. Привлечь внимание к проблеме пытаются в том числе и люди искусства. В 2000 году от ледника Росса в Антарктиде откололся айсберг весом 3 триллиона тонн. Ученые дали ему имя B-15. 10 лет сотни исследователей следили за тем, как он таял. Так профессор геофизики Дуг МакКайл в экспедициях в Антарктику собрал десятки тысяч гигабайт сейсмических данных о таянии ледников и превратил эти данные в аудиофрагмент. Эти записи американская группа «Люфтверк» переработала и создала звуковую инсталляцию «Белые странники», которую представила летом 2021 года в Чикаго. Вокруг знаменитого небоскреба «Риверсайд Плаза» расставили динамики и транслировали звуки распада айсберга. На здании создали граффити в виде трещины. Это была уменьшенная копия реального раскола в леднике Ларсена весной 2017-го. Тогда от него отделился айсберг весом около 1 триллиона тонн.
4: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

Нью-Йорк говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямую строкой.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, плюс 19. На улице днем до 24-26 и без осадков. С новостями на 103.6 FM, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Выявлена новая схема мошенников с продажей топлива по ценам на 20-30% ниже рыночных с доставкой или заправкой на АЗС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов. Сообщается, что за последнюю неделю по этой схеме через фишинговый сайт в доменной зоне .shop было похищено около 4 миллионов рублей. Ссылки распространялись через профильные чаты, комментарии в новостных каналах мессенджеров и рекламные объявления. Например, бензин АИ-92 на сайтах мошенников стоил 53 рубля за литр, 95-й – 56 рублей, а дизель – 59 рублей. Через фишинговые сайты мошенники похищали у покупателей данные их банковских карт, а потом и деньги. В Самаре приступили к нанесению на 13 перекрестках вафельной разметки. Она предупреждает водителей, что останавливаться в этой зоне запрещено, если это мешает движению других автомобилей. Желтые диагональные линии уже появились на дублере улицы Новосадовой в районе Современника. В ближайшее время разметку нанесут еще на 6 перекрестках Московского шоссе. За стоянку на желтых линиях водителей штрафуют. Нарушения фиксируют камеры. Чтобы не получить штраф, водителям необходимо выезжать на перекресток с вафельной разметкой, даже при зеленом сигнале светофора, только если его можно проехать без остановки. Самарские теплоэнергетики отчитались об отсутствии аварий на сетях в 2025 году. Отчет Т-плюс был рассмотрен на заседании профильного комитета городской думы. В Тольятти коммунальщики начали устанавливать заглушки на канализацию у должников в микрорайоне Шлюзовой. Услугу водоотведения ограничат примерно в 100 квартирах. Суммарная задолженность жильцов превышает 4 миллиона рублей. Работы уже ведутся в домах на улице Гидротехнической. Параллельно формируются новые списки неплательщиков. Температура воды в Волге у берегов Самары и Тольятти сохраняется на отметке в 22 градуса. Такие данные приводит Приволжский гидрометцентр. 20-градусное тепло продержится на территории Средней Волги еще около недели. В ближайшие два дня воздух будет прогреваться до плюс 25 и чуть выше. В воскресенье и понедельник ожидается 30-градусная жара. В начале новой недели пойдут дожди, температура начнет понижаться. В следующую пятницу ожидается всего плюс 17. Стоимость подарка для учителя не должна превышать 3000 рублей. Об этом в преддверии 1 сентября напомнили в Национальном родительском комитете. По мнению экспертов, за этот бюджет можно подобрать полезный и нейтральный подарок. Например, ежедневник, книгу, термокружку, беспроводную зарядку, сертификат в книжный магазин, чай или кофе. Также можно выбрать билеты в театр или музей, сертификат на мастер-класс или подарок, сделанный руками учеников. При этом эксперты советуют избегать слишком личных вещей, денег и алкоголя. Доллар на сегодня 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей и 55 копеек.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре. В течение дня ожидается переменная облачность, осадков не обещают, ветер западный, юго-западный.

0: 23,8 метров в секунду. Температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Минута драйва.
1: Хельсинки зафиксировали уникальный результат. Начиная с лета 2024-го в городе на дорогах не погибал ни один человек. Ни один водитель, пешеход или велосипедист. Для сравнения, в крупных российских городах печальная статистика пополняется несколько раз в месяц. Финская столица шла к своему рекорду много лет. Там не надеются на сознательность, а меняют саму дорожную среду. Во-первых, в городе снижена скорость до 30 км в час. Во-вторых, потоки развели физически. Для пешеходов и велосипедистов строят отдельные мосты и тоннели. Проезжие части намеренно сузили, чтобы водитель подсознательно сбрасывал газ. Плюс жесткий контроль. На улицах работают 70 автоматических камер фиксации скорости. Следующий шаг. Центр Хельсинки полностью закроют для частных машин. Решение спорное, и далеко не каждый мегаполис на такое согласится, но цифры подтверждают. Это работает.
2: Реклама.
3: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
4: Да!
2: Хотите выгодные цены?
4: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010. Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 10 часов 21 минута. В вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Хорошего вам утра пятницы. На календаре 21 августа. За окном сейчас плюс 19. Днем будет еще теплее. До 24-26 обещают. И без осадков. На 103.6 FM. С нами вновь Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Я ни о чем не жалею», — заявила 58-летняя актриса Джиллиан Андерсон в начале интервью газете «The Sunday Times». «Мы знаем и любим ее, прежде всего, за роль агента Скалли в сериале «Секретные материалы». Но уже через пару минут беседы актриса передумала и призналась. Есть несколько моментов, связанных с ранним материнством. Жаль, что я не все обдумала как следует и что я была слишком эгоистичной». Андерсон впервые стала матерью в 26, родив дочь от помощника художника-постановщика «Секретных материалов». Сериал к тому моменту снимался чуть больше года, карьера актрисы стремительно шла вверх и требовала проводить на площадке по 17 часов в день. После развода девочке приходилось постоянно перемещаться между домами родителей. «Она летала на самолетах каждые 3 недели», — вспоминает Андерсон. «Это слишком тяжелое испытание для 6-летней девочки». Впрочем, к рождению следующих 2 сыновей Джиллиан подготовилась лучше. По ее словам, вполне реально уделять достаточно времени детям и при этом много работать и хорошо зарабатывать, чтобы они видели, как мама наслаждается любимым делом.
4: Реклама. В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего компромисса. Комфорта.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
8: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоутайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоутайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
9: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: На радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. В Самаре 10:30, за окном плюс 19. О погоде подробнее через минуту. А сейчас на 103.6 FM краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропорту Курумыч. Воздушное пространство этим утром закрывалось на 4 часа из-за беспилотной опасности. В Курумыче задерживается вылет более 10 рейсов. Авиакомпании корректируют расписание. В Тольятти сегодня включат сирены. Проверка системы оповещения запланирована на предприятии Тольятти Каучук в 11 часов. Граждан просят сохранять спокойствие при звуке сирен. Самарские теплоэнергетики отчитались об отсутствии аварий на сетях в 2025 году. Отчет Т-плюс был рассмотрен на заседании профильного комитета в городской думе. Стоимость подарка для учителя не должна превышать 3000 рублей. Об этом в преддверии 1 сентября напомнили в Национальном родительском комитете. В ближайшие 7 лет в России сохранится спрос на инженеров, врачей, педагогов и квалифицированных рабочих, следует из прогноза Минтруда. При этом эксперты отмечают, что даже в востребованных профессиях специалистам придется осваивать новые технологии.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре переменная облачность ожидается в течение дня без осадков. Ветер западный, юго-западный, 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполь».

0: Радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. Самаре 10 часов 48 минут. Катю Григорьеву послушаем на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 августа 1973-го родился боксер-тяжеловес, русский гигант и зверь с Востока Николай Валуев. Его еще называли Коля Кувалда за длинные руки, помогавшие держать соперника на расстоянии. Валуев – первый российский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA. В 2005 году он победил Джона Руиса, но чемпионский пояс оказался маловат, и Валуев с иронией пообещал заказать новый, побольше. Его рост 2 метра 13 сантиметров, а вес около 150 килограммов. Интересно, что в детстве и юности он занимался вовсе не боксом, а баскетболом и метанием диска. И в физкультурный институт поступил на отделение легкой атлетики. И там тренер предложил 20-летнему Николаю попробовать бокс. Уже через полгода он выступал на ринге. В 2010-м русский гигант объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Перенес несколько операций на головном мозге и с тех пор регулярно проходит обследование. Николай Валуев – депутат и примерный семьянин. У него трое детей. Он не раз снимался в российском кино, но вот от эпизода в голливудском проекте «Люди Икс» отказался.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, плюс 20 на улицу, днем до 24-26 и без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Курумыч возобновил работу. В Самарском авиаузле ограничения отменены, сообщила Росавиация. Воздушное пространство этим утром закрывалось на 4 часа из-за беспилотной опасности. В Курумыче задерживается вылет более 10 рейсов, авиакомпании корректируют расписание. В Самаре состоялись первые судебные слушания по иску Михаила Матвеева к Александру Живайкину об отмене регистрации единороссов в качестве кандидата в депутаты Госдумы из-за нарушений интеллектуальных прав при размещении агитматериалов. Ни заявитель, ни ответчик в суд не явились. Представители Матвеева запросили отсрочку в рассмотрении дела, чтобы укрепить свою аргументацию. Судья удовлетворила часть ходатайств. Представитель Живайкина заявил, что исковые требования являются необоснованными и не подлежат удовлетворению. Следующее заседание назначено на вторую половину сегодняшнего дня. Таможня наблюдает рекордный поток россиян, проезжающих через Верхний Ларс в Северной Осетии в Грузию. Из-за этого на пункте пропуска появились длинные очереди. 15-16 августа через границу проезжали более 19 тысяч человек в сутки. 18 августа в соседнюю страну выехали больше 20 тысяч человек. В прошлые годы в этот период такого пика не наблюдалось. Причины таких изменений неизвестны. Новый поезд соединит Самару и Новую Уренгой. Состав будет следовать через Сургут. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Первый рейс стартует 27 октября из Нового Уренгоя. Состав будет курсировать через день. В Самарской области ожидается гроза, ливень и шквалистый ветер. Порывы могут достигать 20 метров в секунду. Между тем, 20-градусное тепло продержится на территории Средней Волги около недели. В ближайшие 4 дня воздух может прогреваться выше плюс 26. С понедельника пойдут дожди, температура начнет понижаться. В следующую пятницу ожидается всего плюс 17. Призовой фонд стартовавшего в Нью-Йорке US Open, последнего в сезоне турнира «Большого шлема», впервые в истории перевалил за 100 миллионов долларов, сообщается на сайте соревнований. Победители турнира в одиночном разряде получат 5,5 миллионов долларов. Чемпионы в парных разрядах разделят между собой по миллиону. Матчи основной сетки начнутся 30 августа. В прошлом году турнир выиграли испанец Карлос Алькарас и белоруска Арина Сабаленко. В этом сезоне ведущие теннисисты начали борьбу за повышение призовых и их доли от выручки организаторов на турнирах «Большого шлема». Доллар на сегодня 85 рублей 13 копеек. Евро 98 рублей и 55 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность, ожидается без осадков, ветер западный, юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Дэвид Червит на радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Удачного продолжения дня желаю вам. Прекрасных предстоящих выходных. Из музыки далее три хита подряд Эда Ширана. Буквально через минуту послушаем на радио «Мегаполис».
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио

0: Мегаполис.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Мегаполис».

0: Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
0: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: без тебя.
1: Бурито на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. В Самаре половина двенадцатого. Далее на 103.6 FM супер новинка Мадонны и Мартин Гаррикс «Беза». А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
2: Здравствуйте. В Самаре приступили к нанесению на 13 перекрестках вафельной разметки. Она предупреждает водителей, что останавливаться в этой зоне запрещено, если это мешает движению других автомобилей. За стоянку на желтых диагональных линиях автолюбители штрафуют, нарушения фиксируют видеокамеры. В Тольятти коммунальщики начали устанавливать заглушки на канализацию Должников в микрорайоне Шлюзовой. Услугу водоотведения ограничат примерно в 100 квартирах. Суммарная задолженность жильцов превышает 4 миллиона рублей. Температура воды в Волге у берегов Самары и Тольятти сохраняется на отметке в 22 градуса. Такие данные приводит Приволжский гидрометцентр. В ближайшие два дня воздух будет прогреваться до плюс 25 и чуть выше. В воскресенье и понедельник ожидается 30-градусная жара. Более 80% российских пользователей уже столкнулись с проблемами при доступе к отечественным сайтам, сообщает Telecom Daily. Трудности возникают при открытии ресурсов через зарубежные браузеры и приложения. При этом 71% опрошенных заметили общее снижение стабильности работы российских интернет-сервисов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер западный, юго-западный, 3,8 метров в секунду. Температура днем до плюс 24-26 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».
5: Love is the strangest thing. Just when you think you've finally met.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: я не сошел с ума так надо.
1: Группа «Смысловые галлюцинации» на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего и где через пару минут ждет нас золотая коллекция радио «Мегаполис» с тройкой главных хитов разных прошедших десятилетий. Мы услышим «Anyu», «Does Anyone Know» группы «Scorpions», а также Джо Кокера «Unchain My Heart».
2: Реклама.
3: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
4: Да!
2: Хотите выгодные цены?
4: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Дом у Космопорта 2 сдан.
7: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
6: Вы такого точно не видели? Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
5: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
8: Квест-центр «Изоляция». Популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
9: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красный икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
10: Телефон рекламной службы 207-2127.
11: Радио «Мегаполис».
12: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также эконотоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио Мегафон.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12 часов 1 минута, на улице плюс 22 градуса, на Радио Мегаполис с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Логотип цифрового рубля в приложении банков будет ярко-красного цвета, который Центробанк называет дофаминовым. Об этом агентству РИА сообщила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина. Ранее она заявляла, что все системно значимые банки к широкому внедрению цифрового рубля приступят с 1 сентября. С этой даты в их приложениях появится кнопка для открытия цифровых кошельков. Регулятор установит ежемесячный лимит на пополнение с безналичного счета в размере 300 тысяч рублей. При этом средства на самой платформе можно будет распоряжаться свободно, а все операции для граждан останутся бесплатными. В Самаре приступили к нанесению на 13 перекрестках вафельной разметки. Она предупреждает водителей, что останавливаться в этой зоне запрещено, если это мешает движению других автомобилей. Желтые диагональные линии уже появились на дублере улицы Новосадовой в районе Современника. В ближайшее время разметку нанесут еще на 6 перекрестках Московского шоссе. За стоянку на желтых линиях водителей штрафуют. Нарушения фиксируют камеры. Чтобы не получить штраф, водителям необходимо выезжать на перекресток с вафельной разметкой, даже при зеленом сигнале светофора, только если его можно проехать без остановки. Самарские теплоэнергетики отчитались об отсутствии аварий на сетях в 2025 году. Отчет Т-плюс был рассмотрен на заседании профильного комитета городской думы. В Тольятти коммунальщики начали устанавливать заглушки на канализацию у должников в микрорайоне Шлюзовой. Услугу водоотведения ограничат примерно в 100 квартирах. Суммарная задолженность жильцов превышает 4 миллиона рублей. Работы уже ведутся в домах на улице Гидротехнической. Параллельно формируются новые списки неплательщиков. Температура воды в Волге у берегов Самары и Тольятти сохраняется на отметке в 22 градуса. Такие данные приводит Приволжский гидрометцентр. 20-градусное тепло продержится на территории Средней Волги еще около недели. В ближайшие два дня воздух будет прогреваться до плюс 25 и чуть выше. В воскресенье и понедельник ожидается 30-градусная жара. В начале новой недели пойдут дожди, температура начнет понижаться. В следующую пятницу ожидается всего плюс 17. Стоимость подарка для учителей не должна превышать 3000 рублей. Об этом в преддверии 1 сентября напомнили в Национальном родительском комитете. По мнению экспертов, за этот бюджет можно подобрать полезный и нейтральный подарок. Например, ежедневник, книгу, термокружку, беспроводную зарядку, сертификат в книжный магазин, чай или кофе. Также можно выбрать билеты в театр или музей, сертификат на мастер-класс или подарок, сделанный руками учеников. При этом эксперты советуют избегать слишком личных вещей, денег и алкоголя. Доллар на сегодня 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей и 55 копеек.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды на завтра, 22 августа, в субботу. Переменная облачность ожидается в Самаре, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 19, завтра днем до 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Мэдисон Марс, радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. С вами Дмитрий Рожков. Приятного вам продолжения дня. Отличных предстоящих выходных. Сегодня 21 августа. Об истории шедевра мировой живописи, который Анри Матисс написал по заказу русского коллекционера, Анна Романова будет рассказывать в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. Еще раньше послушаем хит Оскара «Между мной и тобой» через пару минут на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка. Полировка.

0: каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
1: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212 9 515.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем!

0: Оскар, радио Мегаполис, золотые хиты. Впереди на 103.6 FM Милан Фармер с новинкой «Сета Келя Тур». А сейчас на радио Мегаполис Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Танец Матисса» – одна из самых тиражируемых картин в современной истории. Все знают красные танцующие фигуры на синем фоне. Сегодня «Танец Матисса». «Танец» был интерьерной живописью. Полотно заказал в 1908 году известный московский коллекционер Сергей Щукин для декора лестницы своего особняка. «Танец» приняли таким шквалом критики, что Щукин прямо в Париже отказался от заказа и уехал. Но уже в дороге передумал, забрал картину и заплатил рекордную для рынка сумму – 27 тысяч франков за два полотна. У «Танца» есть дополняющая картина, она называется «Музыка». На зеленом холме изображены пять мужских фигур. Один играет на скрипке, второй – на флейте, а трое остальных сидят, слушая музыку. Диптих объяснялся просто – у лестницы было две свободные стены. «Танец» имеет огромный размер – 2 метра 60 сантиметров, почти на 4 метра. Он должен был покрывать всю стену. В картине использовано всего три цвета – красный цвет для фигур, синий для неба и зеленый для холма. «Танец» так хорошо сохранился, потому что Матисс был одним из первых, кто начал использовать кадмиевые краски, которые только-только появились на коммерческом рынке. До начала 20 века главным красным пигментом в живописи была киноварь. Она была токсичной и медленно отравляла художников, а кроме того, она тускнела со временем, становясь серой или даже черной. «Танец» не застрахован. Это обошлось бы в миллионы долларов в год, а если картина погибнет, никакая страховая компания просто не сможет выплатить страховку. Срок действия авторского права Матисса на эту картину завершился 1 января 2025 года. И теперь любой человек может свободно копировать и перепечатывать «Танец» и использовать его в коммерческих целях. Долгое время близнец «Танца», панно «Музыка» существовало с цензурой. Щукин замазал гениталии одной из фигур красной краской. В этом виде картина выставлялась все советское время. Первоначальный вид картине вернули только при реставрации в 1988 году. Матисс, кстати, за это на Щукина обиделся. И что на первом месте? И «Танец», и «Музыку» долгое время скрывали от царской семьи, ведь картины считались непристойными. Когда в 1913 году особняк Щукина в Москве посетил великий князь Николай Михайлович, внук Николая I, лестницу закрыли деревянными щитами и затрапировали тканью. Члены императорской семьи прошли мимо шедевров, даже не подозревая об их существовании.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис».

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Группа «Расмус» и Анет Ольсен, радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим, в Самаре половина первого. Дальше на 103.6 FM, 10 минут музыки без остановок. Послушаем скоро уже Тедди Свимса, его суперхит «Bad Dreams», а сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Операторы техосмотра получат официальное право проверять, зарегистрирован ли приехавший на диагностику автомобиль как такси, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Минтранс. Цель меры – выявить машины со скрытым статусом пассажироперевозок. На территорию Средней Волги идет экстремальная жара, предупреждают метеорологи. В воскресенье прогнозируется до плюс 29 градусов, в понедельник, вторник – до плюс 30. Это значительно выше нормы. Далее температура начнет понижаться. В крупных российских торговых сетях существенно подешевели бананы почти на 8% за месяц. Теперь они стоят от 110 рублей за килограмм. Основной поставщик бананов в Россию – это Эквадор. Он поставляет 95% от общего числа, передает агентство РИА. В предстоящую субботу в Самаре перекроют дороги из-за бегунов. В районе Мундиального стадиона состоится марафон. Ожидается более 5000 участников. Всем финишерам вручат уникальные коллекционные медали, посвященные 440-летию Самары.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра. В субботу, 22 августа, переменная облачность ожидается в Самаре, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 19, завтра днем до плюс 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Сэм Смит на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Впереди на 103.6 FM подборка песен, проверенных временем. Из золотой коллекции радио Мегаполис. Услышим Лемара и The Zen Justice, Private Emotion Рики Мартина и шведской певицы Мэй, а также Сандру.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красный икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
1: У шамана три руки.
0: 23 октября. МТЛ-арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты. Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
5: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
6: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Лемар в золотой коллекции радио Мегаполис. Далее на 103.6 FM свежий выпуск новостей, прогноз погоды на завтра, а затем пятерка лучших песен о любви, в том числе легендарный хит «Билли Джин». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи в понедельник утром в 7.00. Желаю вам удачного завершения этой рабочей недели и прекрасных грядущих выходных. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минуту примерно мы будем слушать с вами музыку, понятную без слов.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226 50 71.
7: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
9: Телефон рекламной службы 207-21-27.
10: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Операторы техосмотра в России получат официальное право проверять, зарегистрирован ли приехавший на диагностику автомобиль как такси. Главная цель этой меры – выявить машины, которые фактически занимаются пассажирскими перевозками, но скрывают свой статус. Об этом сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на документ Минтранса. Если база данных ведомства покажет, что машина имеет разрешение на таксомоторную деятельность, диагностическую карту ей оформят только на 6 месяцев, независимо от ее внешнего вида. Сама техническая часть проверки останется без изменений. В Самарской области из предвыборной гонки за мандат депутата Госдумы по 163-му округу выбыл представитель от партии «Новые люди». Кандидат отказался от борьбы, объяснив это обнаруженными им самим неточностями в поданных на регистрацию документах. Ранее в 163-м округе Самарским облсудом была отменена регистрация действующего депутата Госдумы Михаила Матвеева. Он намерен оспорить это решение вышестоящей инстанции. На территорию Средней Волги идет экстремальная жара. Об этом предупредили метеорологи. Сегодня в регионе сухо и до плюс 26. В ночь на субботу ожидаются дожди, не исключается гроза. Завтра днем до плюс 28 и преимущественно без осадков. В воскресенье прогнозируется солнечная безветренная погода с температурой до плюс 29. В понедельник, вторник дожди и до плюс 30. Это значительно выше нормы. Далее температура начнет понижаться. В среду до плюс 27, а в последние выходные августа столбики термометров днем не поднимутся выше плюс 19. В Тольятти выясняют причины пожара в шиномонтажной мастерской, в результате которого сгорели два автомобиля. ЧП произошло в четверг в Автозаводском районе. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Сгорели «Лада Гранта» и «Нива». Численность бурых медведей в России с 1990 года выросла более чем в два раза и сейчас составляет почти 308 тысяч особей. Крупнейшие популяции в Сибири и на Дальнем Востоке, пишут «Известия» со ссылкой на Минприроды. Эксперты отмечают, что популяция медведей растет, а вместе с ней число зверей, которые не боятся человека. По закону регионы могут регулировать численность медведя при угрозе жизни и здоровью людей. С начала года зафиксировано уже около 20 нападений. Последний трагический случай произошел на Алтае. Медведь ночью напал на палатку с туристами. Погибла девушка, которой было 29 лет. В крупных российских торговых сетях существенно подешевели бананы почти на 8% за месяц. Теперь они стоят от 110 рублей за килограмм. Основным поставщиком бананов в России является Эквадор. Он обеспечивает более 95% их импорта. Один из эквадорских сортов может храниться до 50-60 дней, а сорта из других стран обычно имеют срок хранения не более одного месяца. Бананы – один из самых популярных фруктов на российском рынке. За год соотечественники потребляют примерно 1 400 000 тонн бананов, передает агентство РИА. Доллар на сегодня 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей и 55 копеек.
2: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В субботу, 22 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный и северо-западный – 2,7 метров в секунду. До плюс 19 ночью, завтра днем – плюс 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 25.
3: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ, нет головной боли в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
2: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 25 градусов. В субботу, 22 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 19 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: «Альт-профиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дом у «Космопорта-2» сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Бинго с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар-песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 22 августа, в субботу. В Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 2-7 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 19 градусов, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 25.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Реклама.
1: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 25 градусов. В субботу, 22 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 19 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».
3: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
7: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также эконотоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
8: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.
9: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
10: Спонсор золотой коллекции на радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
11: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В субботу, 22 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный – 2,7 метров в секунду. До плюс 19 ночью, завтра днем – плюс 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Во всех супермаркетах миндаль. Тот самый вкус из детства. Мороженое ГОСТ на сливках в вафельном стаканчике от Белой долины. Всего 19 рублей 99 копеек за 80 граммов. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.

0: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красный икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 25 градусов. В субботу, 22 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 19 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».
9: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 22 августа, в субботу. В Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 2,7 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 19 градусов, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техно-шоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
6: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: открывать окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье

0: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Шама на три руки. 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
2: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Самара 103,6 FM. Радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис о погоде. В Самаре сейчас плюс 25 градусов. В субботу, 22 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 19 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 25-27.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
6: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов».
8: 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
9: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
10: Спонсор золотой коллекции на радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
11: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: В Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В субботу, 22 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный и северо-западный, 2-7 метров в секунду. До плюс 19 ночью, завтра днем. Плюс 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев.

0: европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
1: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: тебя с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 25 градусов. В субботу, 22 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 19 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
2: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также эконотоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 22 августа, в субботу. В Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 2,7 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 19 градусов, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио Мегаполис.
9: Радио Мегаполис. С гордостью представляем легендарные песни.

0: я снег.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Дом у «Космопорта 2» сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы

0: такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис». Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: «Танец Матисса» – одна из самых тиражируемых картин в современной истории. Все знают красные танцующие фигуры на синем фоне. Сегодня «Танец Матисса». «Танец» был интерьерной живописью. Полотно заказал в 1908 году известный московский коллекционер Сергей Щукин для декора лестницы своего особняка. «Танец» приняли таким шквалом критики, что Щукин прямо в Париже отказался от заказа и уехал. Но уже в дороге передумал, забрал картину и заплатил рекордную для рынка сумму – 27 тысяч франков за два полотна. У «Танца» есть дополняющая картина, она называется «Музыка». На зеленом холме изображены пять мужских фигур. Один играет на скрипке, второй – на флейте, а трое остальных сидят, слушая музыку. Диптих объяснялся просто – у лестницы было две свободные стены. «Танец» имеет огромный размер – 2 метра 60 сантиметров, почти на 4 метра. Он должен был покрывать всю стену. В картине использовано всего три цвета – красный цвет для фигур, синий для неба и зеленый для холма. «Танец» так хорошо сохранился, потому что Матисс был одним из первых, кто начал использовать кадмиевые краски, которые только-только появились на коммерческом рынке. До начала 20 века главным красным пигментом в живописи была киноварь. Она была токсичной и медленно отравляла художников, а кроме того, она тускнела со временем, становясь серой или даже черной. «Танец» не застрахован. Это обошлось бы в миллионы долларов в год, а если картина погибнет, никакая страховая компания просто не сможет выплатить страховку. Срок действия авторского права Матисса на эту картину завершился 1 января 2025 года. И теперь любой человек может свободно копировать и перепечатывать «Танец» и использовать его в коммерческих целях. Долгое время близнец «Танца», панно «Музыка» существовало с цензурой. Щукин замазал гениталии одной из фигур красной краской. В этом виде картина выставлялась все советское время. Первоначальный вид картине вернули только при реставрации в 1988 году. Матисс, кстати, за это на Щукина обиделся. И что на первом месте? И «Танец», и «Музыку» долгое время скрывали от царской семьи, ведь картины считались непристойными. Когда в 1913 году особняк Щукина в Москве посетил великий князь Николай Михайлович, внук Николая I, лестницу закрыли деревянными щитами и затрапировали тканью. Члены императорской семьи прошли мимо шедевров, даже не подозревая об их существовании.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 25 градусов. В субботу, 22 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 19 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 25-27.
4: Телефон рекламной службы 207-2127. Радио.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
8: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
9: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 22 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, ночью кратковременный дождь, возможно, гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 22 августа, в Самаре ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Завтра днем преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
1: Самара, 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: Дом у Космопорта 2 сдан! А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас. 207-5757.
2: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красный Кра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль» легендарная природная свежесть. Минеральная вода «Боржоми» целых пол-литра всего за 69 рублей 99 копеек. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
1: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
2: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегаполис.
0: Инструментальная музыка. На радио Мегаполис.

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 22 августа, в Самаре ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Завтра днем преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Соблюдение скоростного режима экономит приличные суммы и лишь незначительно увеличивает время в пути. К такому выводу пришли ученые из Университета Миннесоты на основе анализа данных 120 миллионов реальных поездок. Оказалось, что свыше 40% поездок американцев проходят с превышением скорости. Водители проводят за рамками лимита 12% всего времени в пути. Привычка постоянно обгонять и агрессивно ускоряться дает ложное ощущение контроля над временем. Но статистика показывает, что при среднем ежедневном маршруте в 46 километров превышение скорости помогает выгадать всего 54 секунды. А на высоких скоростях резко растет сопротивление воздуха, а вместе с ним и аппетит мотора. Отказ от агрессивной езды мгновенно снижает расход топлива. В рамках одной короткой поездки соблюдение скорости экономит около 18 центов. Но на длинных дистанциях эта цифра быстро превращается в сотни долларов. Спокойная езда по правилам – простой способ оптимизировать личный бюджет.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего компромисса. Комфорта.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио Мега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, семейные дела будут раздражать, родственники подольют масло в огонь, сомнений, не планируйте ничего важного. Тельцы, не стоит пытаться объять необъятное, в сутках, как их не растягивай, всего 24 часа. Близнецы, не принимайте близко к сердцу небольшие неприятности, они не повлияют на результат того, что вы делаете. Раки, хорошо бы отдать долги или сделать генеральную уборку в доме, или и то, и другое. Это вернет вам душевное равновесие. Львы, есть опасность пойти на поводу у своих желаний, которые явно расходятся с возможностями. Будьте осторожны. Девы, не планируйте новых дел. Гораздо эффективнее будет закончить то, что было задумано вчера. Весы, не принимайте решения в одиночку. Груз ответственности стоит разделить с близкими или другими заинтересованными людьми. Скорпионы. День опоры на прежний опыт и использование накопленных ресурсов. Можно тратить деньги на большие проекты. Стрельцы. Если вы не уверены в своих решениях, лучше еще немного подумать. У вас есть время. Козероги. Возможен конфликт между личными желаниями и делами семьи. Может активироваться старый конфликт с близкими. Водолеи. Могут возникнуть конфликты с родственниками из-за общей собственности или финансов. Решить их будет непросто, но возможно. Рыбы. Близкий человек может преподнести сюрприз двойственного характера. День может быть испорчен плохим настроением.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 22 августа, в Самаре ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Завтра днем преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Как сказать спасибо учителю без лишних слов? Подарить классику, которую любят все. Во всех супермаркетах «Миндаль». Коробочка изысканных конфет «Феррера Роше» 125 граммов. Всего за 449 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
2: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
3: Золотую коллекцию на радио Мегаполис представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
4: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: В воздухе. Родной Самарский курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте!

Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Salaud, pas fit, trop jeune pour mourir.
1: Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, семейные дела будут раздражать, родственники подольют масло в огонь сомнений, не планируйте ничего важного. Тельцы, не стоит пытаться объять необъятное, в сутках, как их не растягивай, всего 24 часа. Близнецы, не принимайте близко к сердцу небольшие неприятности, они не повлияют на результат того, что вы делаете. Раки, хорошо бы отдать долги или сделать генеральную уборку в доме, или и то, и другое. Это вернет вам душевное равновесие. Львы, есть опасность пойти на поводу у своих желаний, которые явно расходятся с возможностями. Будьте осторожны. Девы, не планируйте новых дел. Гораздо эффективнее будет закончить то, что было задумано вчера. Весы, не принимайте решения в одиночку. Груз ответственности стоит разделить с близкими или другими заинтересованными людьми. Скорпионы. День опоры на прежний опыт и использование накопленных ресурсов. Можно тратить деньги на большие проекты. Стрельцы. Если вы не уверены в своих решениях, лучше еще немного подумать. У вас есть время. Козероги. Возможен конфликт между личными желаниями и делами семьи. Может активироваться старый конфликт с близкими. Водолеи. Могут возникнуть конфликты с родственниками из-за общей собственности или финансов. Решить их будет непросто, но возможно. Рыбы. Близкий человек может преподнести сюрприз двойственного характера. День может быть испорчен плохим настроением.
3: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12.

сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми. Каждый раз, когда

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.